0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Николай.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки.

0: Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
1: ВВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

я влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: покупать. На Валберри скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: РВБ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
6: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните «звездочка-2023». И узнаете, как это сделать. «Звездочка-2023». В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните «звездочка-2023». Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. «Звездочка-2023». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила.

ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день, какой неведомо.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Лето. Там, где есть радиодача.

0: На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2020.

6. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Sport.world. Категория 12+.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Лолита, я из города Твери. Хочу привет передать своим всем родным и близким. Маме Ольге, бабушке Ирине, сестренкам Шахнозы, Гюльнары, мужу Давлату, братишке Алишеру. И хочу подарить песню «Иванушки Интернешнл». Мы вас любим. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу, можно проще. СМ-клиника – твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Личные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это

0: для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
4: Мар-дядя, где же ты, где?
3: Юлиан

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Станислав. Я из города Твери. Хочу передать привет всем тверичам. Особенный привет семье Самойловых. И будем очень рады услышать что-нибудь из группы «Гости из

0: новости.
1: Студия Радио Дача с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступивших в силу в этом месяце. Он сообщил, что 1 августа состоялась индексация накопительных пенсий и срочных выплат. Они выросли почти на 17,5% и 19% соответственно. Изменения коснулись более 160 тысяч граждан. Кроме того, с прошедшей субботы, в частности, дети Героев России и полных кавалеров Ордена Славы получили право на первоочередное зачисление в школы и детские сады, а пользователям госуслуг перестали направлять налоговые уведомления по почте. Теперь их по умолчанию отправляют в личный кабинет. При этом от данной опции можно отказаться и по-прежнему получать бумажные квитанции. В России 1 сентября изменится правило перевозок пассажиров и багажа ЖД-транспортом. Как пишет РИА Новости, при покупке билета на поезд дальнего следования человек должен будет указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. В свою очередь, перевозчик будет обязан предупреждать об отмене или замене состава, изменении маршрута. Кроме того, пассажиры, использующие коляски, смогут покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке. При этом их количество в свободной продаже будет ограничено. Лето в эфире «Радио Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Курс доллара на сегодня 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

В эфире «Радио Дача» с песней «Обручальная». Поздравляю всех, кому сделали предложение или намечается уже свадебное торжество на эти летние месяцы. Ну а если вы связаны узами самыми плотными исключительно со своей работой, то понедельник – то самое время, когда нужно снова окунуться в эти дела. Желаю всем легкого подъема, доброго утра и, конечно же, оставайтесь рядышком со своей любимой радиостанцией. Здесь будем радовать вас только самыми хитовыми композициями от ваших любимых отечественных исполнителей. В скором времени услышим Андрея Губина, Дмитрия Маликова, Анну Семенович и Алексея Петрухина. Оставайтесь, далеко не убегайте.

0: На календаре 3 августа, понедельник, и в этот день близнецы, львы и козероги могут столкнуться с ситуацией, в которой первая информация окажется неполной. Не отвечайте сразу на важные сообщения и не принимайте решения сгоряча. Уже к вечеру появятся новые обстоятельства, которые изменят картину. Овны, девы и рыбы смогут успешно разобраться с вопросами, которые долго откладывались. Благоприятный день для визита в государственные учреждения, оформления документов или решения юридических вопросов. Все, что требует внимательности, сегодня будет получаться особенно хорошо. Тельцы, весы и водолеи могут получить неожиданный комплимент, благодарность или предложение о сотрудничестве. Не преуменьшайте собственные заслуги. Сегодня окружающие действительно готовы их оценить. И раки, скорпионы и стрельцы почувствуют желание избавиться от всего лишнего. Хорошее время, чтобы разобрать шкаф, очистить телефон от ненужных файлов или отказаться от привычки, которая давно мешает. Радиоудачи желает всем удачного дня.
1: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города. Гороскоп на радио «Дача». Каждое утро. Не пропустите.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

0: вместе здесь в эфире «Радио Дача» с песней «Раздели со мною лето». Кстати, даже там, куда не доходят радиоволны, можно заполучить ваших любимых отечественных исполнителей, наслаждаться своими обожаемыми артистами, если под рукой интернет. Послушать эфир «Радио Дача» можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио», там еще и плейлист в доступе, можно посмотреть и любимую песню, и в избранное добавить. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А, здание ателье, Шаховская, улица Первая Советская, 16, 8-904-300-2580.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу, можно проще. СМ-клиника – твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
6: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный.

0: Детская акция на радио «Дача».
1: Всем доброе утро! На Радио Дача начинается 9-я неделя подведения итогов акции «Лето сюрпризом». Здесь мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы. Сегодня еще один счастливчик получит от команды Радио Дача подарок и отправится в финал нашего проекта. Этим человеком станет Михаил, как он написал в анкете, из солнечного Екатеринбурга. Доброе утро!
2: Здравствуйте!
1: Ну, у меня сразу справедливый вопрос. Что с погодой в Екатеринбурге? Солнце имеется?
2: Да было, сейчас как бы дожди.
1: Так, ну, у природы нет плохой погоды, это раз. А два, вы участвуете уже в таком летнем проекте. Знаете, по иронии судьбы, вы сделали снимок в Сочи на фоне лайнера «Астория Гранде» в надежде отправиться в круиз. На снимке, я так понимаю, вы с сыном?
2: Да.
1: А чья была идея и какая цель визита в Сочи? Я сейчас, конечно, выгляжу как сотрудник пограничной службы, но в целом интересно.
2: Сочи... Просто отдыхать поехали, вот, а потом нам как бы знакомые повели нас посмотреть. Все, мы там радостные прыгали.
1: Да, на фото, кстати, это очень хорошо заметно. Да и в целом отпуск — это дело хорошее, как и ваша история. За нее от команды «Радиодача» мы хотим вручить вам сумку «Шоппер» с логотипом «Радиодачи». Будете складывать туда всякие вкусности. Да, с собой на пляж, а когда отдыхать будете. И вы проходите финал под номером 39, где мы разыграем уже два главных приза. Это парные круизы на морском лайнере, том самом «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Поздравляю вас.
2: Спасибо большое. Вообще прямо все, прям солнце вышло сразу.
1: Вот, видите, нужно верить в удачу. Спасибо Михаилу за участие. Ну, а всех остальных слушателей «Радио Дача» тоже призываю зайти на наш сайт, зарегистрировать свое фото. Быть может, завтра повезет именно вам. Для участников старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на радио «Дача». Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев, Евгений

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Меня зовут Сомин Кирилл, я из города Димитровграда. Передаю привет своей сестре Ирине, которая работает сейчас в больнице. Желаю счастья, здоровья. Хочу поставить песню Ирины Круг «Перелетные птицы». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России в будущем году проиндексируют более 40 видов выплат. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, их повысят с 1 февраля с учетом фактического уровня инфляции за 2026, предположительно на 5,2%. В частности, будут увеличены маткапитал, выплаты при рождении или усыновлении детей, пособия семьям призывников и ежемесячные выплаты льготникам, включая инвалидов и ветеранов. Между тем, с 1 января будущего года вырастет минимальный размер оплаты труда, в связи с чем автоматически увеличится и привязанные к нему пособия. Речь идет о выплатах по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян, декретных для женщин с низким доходом или небольшим стажем, а также о минимальном размере больничных листов. В Роспотребнадзоре рассказали о мерах профилактики энтеровирусных инфекций. Основными являются ограничение контакта с заболевшими, соблюдение правил личной гигиены, купание в открытых водоемах только в разрешенных местах с обязательным приемом душа после плавания, использование индивидуальных пляжных принадлежностей и бутылок с питьевой водой. Кроме того, граждан призвали избегать покупки еды в несанкционированных местах. Добавлю, до 7 августа работает Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

Когда заканчивается театральное представление, то начинаются обсуждения увиденного и услышанного. Так и с выходными. Пока еще рабочая неделя только разгоняется, так что можно уделить немного времени рассказам о ваших приключениях в субботу и воскресенье. А я напомню, что как раз в эти дни, в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30, проходит рубрика «Хорошо устроено» в эфире «Радио Дача». По московскому времени, естественно, полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную

0: каждый день на радио «Дача».
1: 3 августа отмечается День арбуза. Невозможно представить ни один летний стол без этой полезной, прекрасно утоляющей жажду тыквенной культуры. Праздник традиционно отмечается соревнованиями по скоростному поеданию сладкой тыквенной культуры, а также активными склонениями на арбузную сторону всех адептов дыни.
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Дачные новости. Слышите это требовательное мяу? Ваш кот напоминает, что пора завтракать. На даче хочется только самого натурального. Для своего питомца выбирайте фирму кота Федора. Корм, в котором много мяса, витаминов и минералов. Без ГМО и искусственных добавок. Сбалансированный рацион для кошек, знающих толк в еде. Просто, вкусно, сытно, по-домашнему. Фирма кота Федора. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города. Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Наталья Подольская в эфире «Радио Дача». Прям с наставлениями для понедельника. Быть собой, не бояться. В общем-то, это то, что нужно. Первый рабочий. Смелости и уверенности желаю вам и я, Андрей Фролов. Буду этим утром с вами радовать плейлистом. Ну и, конечно, принимать ваши приветы и поздравления, которые традиционно в удачном моменте в финале часа у нас проходят. Звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. Оформлю в лучшем виде. Ну, а через некоторое время отправлю к вам в динамики премьер-министр Ларису Черникову, также Таисию Повали.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Группа премьер-министра, а также Михаил Боярский с песенкой «Мушкетеров». Вашим подвигам я тоже салютую, друзья, какая бы работа у вас ни была. Всем желаю доброго утра и легкого начала этой рабочей недели. Естественно, сделаю все возможное, чтобы упростить ваши задачи. Сделаю это, естественно, с помощью только лучших хитов от ваших любимых отечественных исполнителей. Здесь в эфире «Радио Дача». Продолжим ставить их очень скоро, а также в ближайшие минуты. Удачный момент не пропустите.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача». Лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: А в каком магазине можно купить все для школы?
12: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
13: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
14: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что сосед с

0: Русскую таксу зовут Багет.
1: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные.
2: И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Dacia.world. Категория 12+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай.

0: Владимир Пресняков. Любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Рудиковская Татьяна Николаевна. И прошу исполнить песню в исполнении Игоря Корнелюка. Давайте передадим привет, если меня услышат, Джабиева Татьяна Александровна из Ростова, мои родственники из Уфы, Демьяненко, Кузьминова Ирина. И всем вам огромное спасибо за поддержку и помощь. Всего вам доброго. И спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: Радиодача с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство России выделит на поддержку туристической отрасли Севастополя 590 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Известно, что финансовую помощь получат гостиницы, санатории, турагенты, туроператоры и предприятия общественного питания, зарегистрированные в соответствующих реестрах. Выплаты рассчитываются по числу сотрудников в штате при условии сохранения коллектива на уровне не менее 80% от численности на 1 июня текущего года. Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможности завоза опасных лихорадок в Россию. Риски существуют всегда, но задачей ведомства является не допустить распространения заболеваний после единичных случаев. Напомню, ранее специалисты Роспотребнадзора предупреждали сограждан о том, что лихорадка Денге на Бали может скрываться под видом гриппа, а в африканских странах присутствуют риски заболевания лихорадкой Эбола. Россиян предупредили об изменении правил возврата билетов на электрички. Уже с 1 сентября проездные на пригородные поезда с указанием мест можно будет возвращать онлайн. Условия останутся прежними. При возврате более чем за 2 часа до отправления возвращается полная стоимость проезда за вычетом сбора. А если до отправления менее чем 2 часа, вернется 50% стоимости. Стало известно число выходных дней в будущем году. Как сообщил РИА Новости представитель юридического института РУДН, при пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать 118 дней. Такое предварительное число содержится в проекте производственного календаря, который подготовили в Министерстве труда. Окончательно он будет утвержден осенью. Добавлю, заключительный праздничный выходной в текущем году выпадает на позднюю осень. По случаю Дня народного единства отдыхать мы будем в среду, 4 ноября. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: маленький самолет. Валерия, прямо сейчас в ваших динамиках. Если тебя забирает крохотный аэроплан и только в песне, то ты просто успешный и любимый миллионами артист. А если тебя забирает летающая тарелка и якобы в реальной жизни, то доверие у граждан к тебе становится все меньше и меньше. Не сходите с ума в кутюрьме рабочих будней. Друзья, слушайте радио «Дача» и заряжайтесь энергией и хорошим настроением от ваших любимых хитов в исполнении самых крутых отечественных исполнителей. Через короткое время запущу к вам в динамике Дмитрия Маликова, Алису Мон, а также появится Хабиб. Далеко не убегайте.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: тот самый хит.
1: Слушайте каждый день на радио «Дача».
2: Спонсор программы АО «Валтапет Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.

Летняя новинка этого года у Дмитрия Маликова «Заберу тебя в июль» прямо сейчас на радио «Дача». К сожалению, ни с этой, ни с какой-либо другой композицией Дмитрий Маликов не находится в нашей горячей десятке. А я напомню, если ты хочешь, чтобы он там оказался, то непременно надо заказывать песни своего кумира в рубрике «Удачный момент» в финале каждого часа, либо в программе «Удачный час» с 12 до 13.00 ежедневно по будням и 18.00 по выходным. Так что вперед! В финале этой 60 минутки также оформим ваш привет или поздравление и поставим какую-нибудь любимую песню для ваших родных и близких. Звонить можно по номеру в Москве 8 495 995 2555.

0: Анна Фриски, а на море белый песок, в эфире радиодача. Если вы еще не видели никакого ни песочного, ни каменного пляжа, то непременно стоит участвовать в нашей всероссийской акции «Лето с сюрпризом». Именно там разыгрываем много крутых призов, одним из которых является две туристических путевки на круизном лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Сегодня, кстати говоря, Михаил из Екатеринбурга уже получил шопер, брендированный радиодача, и отправился в финал нашей акции. Итоги подведем 28 августа. Все подробности, как поучаствовать, что сделать, узнавайте на нашем официальном сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе,

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Александр Мухтаров. Звоню из Республики Адыгея, поселок Табачный, Маяковский район. А поздравления летят в город Краснодар, поселок Пашковский, моей тете, Краковец Любовь. Ну что ж, Чапил, поздравляю тебя с днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия. Кто тебя обидел, всем сердцем прости. Ну и для тебя споет группа «Хай-фай» «Беспризорник». Спасибо, радио «Дача». До свидания.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России сегодня стартовал прием заявлений на онлайн-голосование на выборах депутатов Госдумы и в других избирательных кампаниях, которые пройдут в сентябре. Как пишет ТАСС, он продлится до 14 числа будущего месяца. В течение этого периода избиратель также сможет отозвать заявление. После его подачи необходимо дождаться уведомления об одобрении. Если документ не будет отозван, гражданин сможет проголосовать только дистанционно. Кроме того, начался прием заявлений по механизму «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту фактического нахождения. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Также состоятся выборы законодательных собраний 39 регионов и высших должностных лиц субъектов России. Дистанционное электронное голосование состоится в рекордном числе регионов в 33 и охватит почти 48,5 миллионов избирателей. Правительство дополнительно направит 1,5 миллиарда рублей бизнесу в приграничных регионах. Средства выделят Белгородской, Брянской и Курской областям. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, данная финансовая помощь позволит компаниям сократить издержки на оплату временного простоя сотрудников, поддержит бизнес, который создает на этих территориях рабочие места, обеспечивает людей товарами и услугами. Помимо этого, правительство почти вдвое увеличит финансирование льготной ипотеки в новых регионах и приграничье. Дополнительные средства выделяются на субсидирование ставки в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской областях. Благодаря этому льготные программы ипотеки смогут воспользоваться на несколько тысяч семей больше. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Нежданная любовь» в исполнении Стаса Михайлова. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: Винтаж в эфире Радио Удача. Ну а для сохранения или развития своего романа вы можете отправить какое-нибудь сообщение романтичное, интересное в нашей рубрике «Удачный момент». Либо в программе «Удачный час» с 12 до 13.00 ежедневно целый час общаемся с вами в прямом эфире. Соответствующий пост для ваших писем уже опубликован в нашей группе ВКонтакте «Радио Удача». Также пишите нам в мессенджере «Макс», и ваши заявки на песни уже принимаю. Звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. В ближайшее время услышим Татьяну Буланову, группу «Интонация» и Ирину Аллегрову. Оставайтесь.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

студию. Она не виновата только что в ваших динамиках. И, кстати говоря, ругать тоже будет некого, если ты не окажешься 26 сентября в Live-арене в Москве на нашем юбилейном фестивале «Удачные песни», потому что билетики уже в продаже. Можно все подробности узнавать на сайте удачныепесни.рф. В честь 20-летия нашего вещания мы организуем крутой праздник, который пропускать нельзя. На одну сцену выйдут более 20 лучших отечественных исполнителей. Олег Газманов среди них, Михаил Шафутинский, Сергей Лазарев и многие другие. Напоминаю, возрастное ограничение 12+.

проводишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Света на радиодаче со своей танцевальной вещицей под названием «Хватит довольно». Ну а целых 3 часа подряд танцевать в выходные можно вместе с нами здесь в эфире радиодачи. Главное не пропускать специальную программу под названием «Диско-дача» по пятницам и субботам с 20 до 23.00. Не пропускайте ни в коем случае. Ну а мы движемся дальше, продолжаем радовать вас только лучшими хитами от самых известных отечественных исполнителей, а также вашими приветами и поздравлениями под занавес 60 минут. Очередной уже на подходе. Оставайся рядышком, возможно, там что-то для тебя.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день заходил вчера.
6: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая Радио «Дача». Меня зовут Артур Сирицкий, я звоню из Рязани. Сегодня я хочу поздравить любимую сестренку Зину с приобретением новой машины. Прошу порадовать ее и всех слушателей песни, которые нам очень нравятся. «Колдовское озеро». Всем слушателям бодрого настроения. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Совершеннолетние россияне теперь могут подать заявление на внесение в список избирателей для участия в выборах в Госдуму в московских центрах госуслуг «Мои документы» по месту фактического проживания. Прием документов начался сегодня и продлится до 14 сентября, сообщается на портале мэра и правительства столицы. Посетить офис можно без предварительной записи. Подача заявления проходит при личном обращении и может быть зарегистрирована один раз. Для получения услуги необходимо предоставить российский паспорт или временное удостоверение личности, выданная органам внутренних дел. Проверить наличие документа можно в сервисе «Мобильный избиратель». Напомню, голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. В эти же даты состоятся выборы законодательных собраний 39 регионов и высших должностных лиц субъектов России. В Москве стартовал сезон арбузов и дынь. Как сообщили в столичном департаменте торговли и услуг, к размещению предусмотрено 145 сезонных специализированных торговых точек, где можно приобрести бахчевые от проверенных поставщиков. Их привозят в Москву из регионов Южного федерального округа, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей. Ассортимент будет обновляться по мере созревания культур в разных частях страны. Развалы будут радовать жителей и гостей столицы до начала октября. В столичном регионе на наступившей неделе ожидается прощальная августовская жара. Как сообщили в центре ФОБОС, до выходных воздух днем будет прогреваться до 29 градусов, что немного выше климатической нормы. До среды осадков не прогнозируется, а в четверг и пятницу пройдут грозовые дожди. В выходные они усилятся. Более того, в Москву и область придет небольшое похолодание. Днем будет до 23 градусов. Этот выпуск завершен. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Радиодача. Удачный час.
2: Все верно, удачный час – это время, когда вы можете дотянуться до кого-то из родных, близких сердцу людей, которые находятся далеко, или прислать сообщение для того, кто, наоборот, сидит рядышком в машине или офисе. Все ваши послания принимаю я, Андрей Фролов, до финала этого часа. Пишите непременно ВКонтакте. И в мессенджере «Макс», в группе ВКонтакте соответствующий пост уже опубликован. Все принимается в комментариях, они открыты. Ну, а заказывать песни можно по номеру в Москве 8-495-995-2555. Давайте одно сообщение сразу отправлю к вам в динамики из Ржева. Татьяна поздравляет Ольгу с днем рождения. Желает, чтобы твоя жизнь была наполнена заботой близких, поддержкой друзей и множеством ярких впечатлений. Пусть здоровье будет крепким, силы неиссякаемы, ты заслуживаешь самого лучшего. И пусть оно всегда будет рядом. Ольга, мы присоединяемся к этому сообщению и поздравлению. Напоминаю, что самые интересные из ваших посланий обязательно озвучу. Ну а пока движемся дальше. Удачный час продолжается.

0: Точный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Александр. Я звоню из села Пластинки в Липецкой области. Хочу передать привет всем своим близким. Вы когда слышите группу «Блестящая», я

свежую порцию ваших писем распечатаю прямо сейчас. Заглянем в первую очередь в мессенджер Макс. Здесь Яна. Привет шлет девчонкам из столовой ГБУ автомобильной дороги Дорохова, а также отправляет привет в столовую народного ополчения. Хорошего настроения, прекрасного дня желает она Анжеле, Евгении, Оксане, Ольге, Наталье. Пишет, что любит вас, девчонки. Не знаю, ответите ли вы взаимностью или так и оставите без ответа. Такое шикарное послание для вас. Ну и, конечно же, заглянем в комментарии в группе ВКонтакте. Здесь Елена отправляет привет мамульке и папульке, а также дочери Елизавете, сестре Катюше и зятю Алексею. Племянникам Диме и Вике вся эта огромная компания занимается засолкой огурцов, чтобы зимой было вкусно. Вот так-то нужно навалиться всей семьей, и тогда эти заботы окажутся практически незаметными. Следом от Олеси отправляется привет любимому мужу Рудольфу Вишнякову из Череповца. Скажите, я очень скучаю и жду его. Сделано. Олеся, она подписалась как лисенок. Возможно, Рудольфу это о чем-то говорит. Я же еще разок скажу о том, что песни можно заказывать исключительно по номеру в Москве. 8-495-995-2555. Звоните. Ну а приветы и поздравления в текстовом виде ждем в группе ВКонтакте и мессенджере Макс.

0: передача. Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Я из Москвы. Зовут меня Елена Жукова. Хотела бы передать привет своей подруге Елене, которая сейчас отдыхает на море вместе со своими тремя внучками. Показать для них песню «Люблю, куплю, поедем» Кирилла Туриченко. Спасибо, радио «Удача».
3: Люблю, куплю.

0: Дачный час.
1: До финала текущего часа озвучиваем ваши приветы, поздравления в прямом эфире здесь на Радио Дача. Пишите в группе ВКонтакте и в мессенджере Макс. Новые письма читаю прямо сейчас. Для директора Игоря Николаевича летят поздравления и пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и реализации самых смелых планов от коллектива ООО ТК «Центр ПАК Москва». Даже стихотворение для вас, Игорь Николаевич, оставили. Попробую с выражением зачитать. Все-таки ребят старались. Боссу нашему респект, бодрости на много лет, быть в строю и на коне, на счастливой, на волне. Радиодача, понимаете, да, намек, Игорь Николаевич? В общем, всего вам самого наилучшего. И тренируйтесь, учитесь кататься на коне, вам этого пожелали. Ольга из Бугульмы шлет привет своему любимому мужу Тихонову Евгению. Он сейчас катается по перегонам, чтобы это ни было. Ну, наверняка работает. Хорошего ему дня и скорейшего возвращения домой. Мы очень любим вас, Радио Дача. Обоим, и Евгению, и Ольге, салют от меня лично. И последний приветик успею озвучить за Мира. Привет в Улан-Удэ отправляет парню Эрику, что сидит рядом и слушает Радио Дача. Очень экзотическое имя у вашего парня. И характер, наверное, такой же. Надеюсь, он немного улыбнулся. Порадовать кого-то из своих родных и близких вы можете до конца текущего часа. Пишите в группе ВКонтакте, мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. Песни заказываются исключительно по этому номеру.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Я хочу от всей души пожелать всем дачникам легкой недели, отличной погоды и богатого урожая. Пусть каждый день приносит вам радость. И, пользуясь случаем, я хочу передать самый теплый и нежный привет моей любимой мамочке. Мамочка, я тебя очень сильно люблю. Включите, пожалуйста, для нее и для всех слушателей песню Натальи Подольской.

Новая порция ваших приветов и поздравлений уже готова из мессенджера Макс и группы ВКонтакте. Кристина Муравьева привет шлет из Бурятии всем нашим слушателям. Рассказывает, что они находятся на даче. Также салют она отправляет Марии, Роману, детям Яну, Виктору, Тимофею и Виктории. Неужели это все четверо ваши дети? Тогда вам только уважение, Кристина. Колос рулит, написала она в конце, чтобы это не значило. Уверен, это так. Мария дальше передает привет Лене Юдиной, Анне Капустиной и Анне Дадыке и желает вам хорошей смены. Девчонки, конечно же, доброго утра и бодрого начала этой рабочей недели я тоже вам желаю. Наталья шлет привет в Оренбург, в детский лагерь своему сыну Артему и дочке Рите, которая сидит и жует пельмешки. Кстати, приятного аппетита всем, кто уже ушел на обеденный перерыв. Ну и, конечно же, наши музыкальные планы далее состоят только из лучших хитов ваших любимых отечественных исполнителей. Заказывать их можно по номеру в Москве 8495-995-2555. Только таким образом. И послание оставляйте, конечно же, в группе ВКонтакте. Соответствующий пост уже опубликован на стене. Комментарии открыты. Вперед! Мессенджер Макс тоже работает.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио дача. Я с Подмосковья. Меня зовут Андрей Николаевич Тихонов. Хочу поздравить свою любимую девочку Олю с днем свадьбы. И заказать для нее песню группы «Божья коровка» и «Гранитный камушек». Спасибо, радио дача.

0: час.
1: Все верно, с 12 до 13.00 традиционно в эфире «Радио Удача». Программа «Удачный час», которая создана именно для вас. Здесь вы передаете приветы, поздравления, возможно, какие-то напоминания, просто забавные послания коллегам, родным, близким, друзьям. Пишите непременно в группе ВКонтакте. Радио «Дача». Соответствующий пост есть на стене и комментарии открыты. Также принимаем ваши письма в мессенджере «Макс». Ну и заказывать песни можно по номеру в Москве 8-495-995-2555. Татьяна шлет привет подруге Ольге и говорит ей, что сильно скучает. Скоро увидимся. Где вы находитесь, Татьяна? Было бы интересно узнать. Пишите подробности, друзья. Указывайте какие-то интересные детали. Их непременно зачитываем и отправляем к вам в динамике. Юлия Баранова. Доброго дня желаю всему коллективу «Радио Удача». Приятно, спасибо большое и вам того же. Также Юлия Баранова шлет привет и поздравления Николаю и Людмиле с 47-й годовщиной свадьбы. Вот это да, ничего себе. Было бы интересно узнать секрет такой долгой и счастливой, я думаю, супружеской жизни. Владислав Ларин всем привет отправляет в Санкт-Петербург и Тверскую область своим друзьям, в частности. Имена их не назвал, увы, но, надеюсь, они все поняли и приняли. Удачный час продолжается, друзья. Пишите и, напомню еще разок, номер 8-495-995-2555.
2: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Почему так жесток снег оставляет твои следы? И по кругу зачем бег? И бежишь от меня?

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Лариса, я с Подмосковья. Хочу передать привет своему любимому мужу Ивану. У него сегодня день рождения, и поздравить его.

0: за то, что свел меня.
1: Удачный час.
2: Новые письма уже здесь у меня на руках, которые вы оставили в мессенджере Макс и в группе ВКонтакте на стене под специальным постом в комментариях. Например, вот Марк, очень короткий месседж нам в Максе оставил. Шлет привет дедушке Андрею. И на этом все. От Макара. Я так понимаю, дебют у Макара случился вполне неплохо для начала. Но напоминаю, что самые интересные ваши сообщения буду озвучивать до финала часа. Пишите непременно. Оксана, например, передает поздравления любимому руководителю группы Галине Николаевне. И поздравления, с чем, правда, не уточнила Оксана, но зато рассказала от кого. Ко всем этим пожеланиям и поздравлениям присоединяется весь коллектив группы документального сопровождения вашей компании. Очень любим и желаем огромного счастья. Галина, вот такие у вас сотрудники. Далее Надежда. Сегодня пишет 13 лет нашей супружеской жизни с мужем, имени которого, к сожалению, тоже нет. Кружевная свадьба, пишет Надежда. Три сыночка за все это время организовалось. Доживем до 50 лет непременно. Шлем привет и мужу Натальи тоже, который по-прежнему остался безымянным. Что ж, еще до занавеса текущих 60 минут несколько ваших сообщений прочитаю. Оставляйте их в группе ВКонтакте, в мессенджере Макс. Ну а песни можно заказывать по номеру в Москве исключительно. Напомню его еще разок. 8-495-995-2555.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Вас приветствует Луганск. Я Каравут Валентина. Хочу поздравить свою внучку Аннушку с днем рождения. Пожелать ей жизненных успехов, успехов в учебе. Мы ее очень любим. И заказать для нее песню Юрия Шатунова «С днем рождения».

0: Сказочный час.
1: Погружаюсь в наш мессенджер Макс для того, чтобы выудить оттуда очередную порцию ваших приветов и поздравлений. Там, например, Алексей отправляет всем своим коллегам салют, в частности, Игорю Неудержимому. Именно так написано здесь в послании. Чем заработано такое прозвище, к сожалению, не уточняется. Было бы интересно, друзья, раскрывайте такие подробности. Они всегда делают удачный час ярче. Дальше здесь же в мессенджере Макс Ольга отправляет привет всем своим родным. Пишет: завтра погуляем как следует. Видимо, тоже какое-то торжество планируется, но Ольга не рассказала. В любом случае, поздравляем и желаем как следует отдохнуть. Вы знаете, где взять соответствующее музыкальное сопровождение. Ну и Максим поздравляет свою маму и дочку Веронику с днем рождения. Желает здоровья, счастья, любви и безграничного благополучия. На этом с сообщениями заканчиваем, но удачный час до 13.00 продолжится. Звоните и заказывайте песни по номеру в Москве 8-495-995-2555.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: Проте.ворлд. Категория 12+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Удачный час продолжается.
3: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
4: Добрый день, Радио Дача. Меня зовут Татьяна. Я из Москвы. Но сейчас я нахожусь

Гоголь, у меня прекрасное настроение. Я хотела бы передать привет своему любимому мужу, Васину Игорю. Он рядышком со мной, у нас все хорошо. И хотели бы послушать песни «Зеленоглазое такси» в исполнении Михаила Боярского. Спасибо, радио, удачи!

радиодачи. Меня зовут Светлана, город Егорьевск. Хотел бы передать привет своему мужу Николаю. Я очень тебя люблю и очень жду. Приезжай скорей. И поставьте, пожалуйста, для нас песню Дмитрия Билана «Спасибо, радиодача».

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Названы сроки завершения приемной кампании вузы. Как сообщили в Миноборнауке, на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования она окончится 29 августа. По программам магистратуры и специализированного высшего образования 20 сентября. А приемная кампания на платные места по всем уровням высшего образования завершится 30 сентября. Напомню, она стартовала в российских вузах 20 июня. Абоненты «Большой четверки», то есть МТС, «Мегафона», «Билайна» и Т2 теперь могут бесплатно пользоваться национальной платформой «Макс» через мобильный интернет. Для них доступны звонки, сообщения, пересылка файлов и цифровые сервисы в мессенджере, которые не будут тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика. В России стартовали продажи среднеразмерного премиального внедорожника Esteo MX. Автомобиль получил 7 режимов движения, цифровой интерфейс с голосовым ассистентом на русском языке и современные системы помощи водителю. Производство внедорожника осуществляется на заводе «Агр» в Санкт-Петербурге. Сообщается, что цена на базовую комплектацию составит от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Радиодача в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

стреляющих свойствах любви рассказывает нам в эфире радиодача певица Алсу. При этом сама героиня композиции в искренних чувствах не то чтобы клянется, даже наоборот, заигрывающе говорит молодому человеку, что ждет его лишь иногда. А так ей и одной очень-то хорошо, но мы знаем, для кого создана эта игра. Впереди еще больше ваших любимых песен. Скоро на радиодачу послушаем композиции «Жасмин» Андрея Губина, а также Ани Лорак. Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю отличного дня.

0: выпускают новинки. Это значит, что в базе для заказов песен в эфире «Радиодача» становится на одну хорошую песню больше. Вам, друзья, и предлагаю заказать новинку «Жасмин. Какое счастье» в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете восходящему хиту добраться до строчек нашего чарта, до строчек горячей десятки. Каждую пятницу в 19 часов по московскому времени мы расставляем ваши любимые песни по местам, делимся новостями из мира звезд шоу-бизнеса и отлично проводим время. Не пропускайте горячую десятку в пятницу в 7 вечера на волнах «Радио Дача».
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: обрывать-то все мосты. Иногда и можно вспомнить хорошие моменты, да, когда вам было хорошо с человеком, всякие приятные сюрпризы совместно в прошлые дни. А оставлять в прошлом это, конечно, нужно, но вот забывать, избавляться, это что-то уже болезненное, друзья. Нужно ценить каждый момент, который вы провели с человеком, который вам когда-то был дорог. Ну да, пути теперь разошлись, теперь живет каждый своей жизнью. Но что же из этого такую трагедию делать, скажу я, Султана Лагачева. До финала часа в нашем эфире еще, друзья, не пропустите удачный момент. Там исполним заявку одного нашего слушателя, а также классную песню певца Цоя. Всем хорошего дня.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102 773 936 44 43. ИНН 770 329 54 63.
9: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Михаил

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Федор. Звоню вам из города Раменского. Хочу передать привет для своей любимой Юленьки. Хотелось бы заказать красивую песню «Бурито». Спасибо, радио «Дача». Там, где...

0: новости.
1: В студии «Радиоудача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В первой половине текущего года Москва заключила более 200 тысяч контрактов. Как рассказал мэр Сергей Собянин, на столицу приходится почти 14% от общего объема закупок России. Это каждый седьмой рубль в системе госзакупок. Цифровые сервисы позволяют предпринимателям из всех регионов участвовать в столичных торгах. В столице открыто 145 сезонных бахчевых развалов, которые проработают до начала октября. Приобрести арбузы и дыни также можно на ярмарках, рынках и в магазинах. Специалисты комитета ветеринарии Москвы и департамента торговли и услуг напомнили, что покупать плоды лучше только в официальных торговых точках. Не рекомендуется приобретать их у продавцов, которые торгуют с земли, из грузовых машин или на обочинах дорог, поскольку такая продукция может не проходить необходимые проверки. Россияне все чаще монетизируют свои хобби, превращая рукоделие и кулинарию в источник стабильного дохода, сообщает газета «РУ». Эксперты связывают этот тренд с ростом спроса на авторские товары, локальные сервисы, низким порогом входа в микробизнес и доступностью современных цифровых инструментов для продвижения. Для мастеров это шанс перейти от разовых заказов к регулярной выручке за счет качества узнаваемого бренда и грамотного управления процессами. Покупатели, в свою очередь, получают возможность чаще выбирать уникальные вещи с прозрачными условиями сделки. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие годы эта тенденция будет только усиливаться. Сегодня в Москве воздух прогрелся уже до 26 градусов, сообщает главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. При этом самые высокие температуры зафиксируют в Черноземье и Ростовской области, там до 35 градусов. Текущая неделя станет для москвичей последней волной августовской жары. Начало недели сохранит летний режим, а в среду до 29 градусов. Уже в пятницу в столицу придет атмосферный холодный фронт, который принесет интенсивные ливни с количеством осадков до 20 литров на квадратный метр. Этот выпуск завершен сразу после новостей. Звучит песня «Я буду» в исполнении группы «Файста Фэмили».
0: Прямо сейчас.

0: такую жаркую погоду, конечно, горячего шоколада не хочется, если речь идет о напитке. А вот когда песню исполняет группа «Горячий шоколад», вполне себе хорошо ложится композиция в этот жаркий день, друзья. И мысль у хита достаточно проста. Берегите друг друга и будьте счастливы. На этом у меня все. Продолжим слушать классную музыку. Скоро на радио «Дача», «Фабрика», «Валерия», а также Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова.
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви.
2: У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

Музыкального фестиваля радиодачи «Удачные песни» группа «Фабрика» поет нам о двойственности любви в эфире «Радиодача». Уже 26 сентября в «Лайф-арене» увидим легендарную группу, исполняющих для нас какие-нибудь классные песни. Еще на сцену в указанный вечер выйдут Сергей Пенкин, Михаил Шафутинский, Николай Басков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Анна Семенович, певец Никита и еще более 25 артистов «Радиодача». Друзья, ждем и вас. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

0: Вы говорите теплые слова.
1: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: www.rd.world. Категория 12+.
1: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокруг света.ру» доступно о мире, в котором мы живем. 18+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александра. Мы находимся сейчас в пути, проезжаем Балашиху. Поедем отдыхать с родственниками в Казань. Замечательно, погода у вас чудесная. МКАД очень опасен. Будьте осторожны. Всем большой привет. И будьте добры, поставьте, пожалуйста, Андрея Губина. Будем признательны. Спасибо, Радио.

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о положительной динамике в лечении онкологических заболеваний. Летальность среди пациентов с таким диагнозом в первый год после его постановки снизилась почти на 17%. Кроме того, пятилетняя выживаемость больных увеличилась на 10%. Глава Минздрава связал эти результаты с развитием системы онкологической помощи в стране. Врачи призывают граждан регулярно проходить профобследование для раннего выявления заболеваний. В МВД перечислили данные, которые опасно публиковать в соцсетях. В этом списке адреса проживания, учебы или работы. Также следует избегать раскрытия информации о семье и близких в соцсетях. Россиян также призывают не делиться своими взглядами в открытых источниках и чатах, игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев, проверять профили собеседников и игнорировать сообщения от незнакомых пользователей. Согласно опросу сервиса «Суперджоп», доля работников, которые утверждают, что никогда не опаздывают, выросла за два года на 12%. Наиболее дисциплинированными названы сотрудники старше 45 лет. Среди них каждый второй соблюдает график без нарушений. При этом 3% респондентов признали, что задерживаются несколько раз в неделю, и еще 3% – несколько раз в месяц. В большинстве случаев опоздание не превышает 10-15 минут. Команда «Радиодача» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. На одной сцене выступят звезды российской эстрады Николай Басков, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Олег Газманов, Григорий Лепс, а также Сергей Пенкин, Чепик, группа «Корни» и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск новостей завершен. Следующий через час. А новый музыкальный час в эфире «Радиодача» откроет Жанна Фриски. Всем отличного продолжения дня и настроения. Оставайтесь в компании «Радиодача».
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

0: Для счастья, лишь бы платье попышнее надеть и далее в нем отправиться танцевать. Жаль, что мужчины этой радости не понимают. Ну и в то же время, девушки, задумайтесь, свадьба летом, не слишком ли это жаркое явление будет для вас? Надо подумать, как будете выглядеть на снимках. Мне кажется, осень куда более подходящее время для создания новой ячейки общества. Вот так пафосно немножко скажу. Продолжим наслаждаться классными хитами скоро на Радио Дачу. Джаз Дуэрен, Ирина Аллегрова и Алла Рид.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

через мили и века. Вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

делать, если вашей любимой испортилось настроение, подсказывает Just Do Ren в эфире радиодачи. Стоит просто небольшой букетик ей подарить, и на лице тут же увидите улыбку, счастье и слова, признательные в чувствах, тоже услышите практически сиюминутно. Не забывайте, дорогие мужчины, радовать милых дам небольшими презентами. Даже, возможно, не презентами, а просто вниманием. Им это тоже очень-очень важно. Как и артистам радиодачи, важно ваше внимание. Внимание, друзья, скоро послушаем хиты Марины Журавлевой, группы «Интонация» и группы «Руки вверх».

0: Вы говорите теплые слова.
1: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача»

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Елена. Хочу поздравить дочь с днем рождения. Ее зовут Ольга Поплевичева. Желаю ей счастья, здоровья, всего хорошего, удачи. Хочу поставить песню для нее Юрий Шатунов на Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что 30 участников СВО из 17 регионов страны прошли программу переподготовки управления городской инфраструктурой и развитием территории на базе МГИМО. Церемония вручения диплома ветеранам СВО, закончившим программу, состоялась в Москве при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД, Минобороны и Фонда защитники Отечества. Добавили, что свыше 300 участников СВО и членов их семей получили бесплатные земельные участки на Камчатке в рамках регионального закона, который был принят в октябре 2023 года. В России заблокировали почти 28 тысяч онлайн-площадок с запрещенными биологически активными добавками. Как передают РИА Новости, среди таких ресурсов страницы с продукцией, не прошедшей государственную регистрацию или содержащей опасные вещества. Сотрудники Роспотребнадзора продолжают ежедневно просматривать объявления и страницы интернет-магазинов на предмет сведения о продаже запрещенных БАД. Роботы-доставщики в России будут ездить со скоростью не более 25 км в час. В рамках эксперимента тестирование будет проводиться в 35 регионах страны на протяжении 3 лет. При совмещенном движении у пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, будет приоритет над роботами-доставщиками. Следующие новогодние каникулы россияне будут отдыхать 11, а не 12 дней. Такая информация следует из проекта производственного календаря, пишет РИА Новости. Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 по 10 января 2027. Сокращение связано с переносом выходных дней, который ежегодно утверждается правительством, исходя из календарной сетки рабочих дней. В частности, в последние месяцы осени трудовая неделя сократится из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, выпадающего на среду. Это все новости к данной минуте. В начале нового часа прозвучит песня «Один день» в исполнении певицы Татьяны Булановой.
0: Прямо сейчас

0: музыкой не ездят. Есть риск нарваться на неприятности. Если собираетесь в гости, друзья, будьте готовы к тому, что придется танцевать под то, что поставит хозяин, собственно, этой дискотеки. Ну или найдите компромисс, включите радиодачу и наслаждайтесь шикарной музыкой в любой компании. У нас для вас хитов всегда будет предостаточно. Скоро послушаем композиции Юрия Шатунова, Ольги Бузовой и певицы Жасмина. Отличного всем понедельника.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: хорошая формулировка. Девочки, он занят. Я его люблю. То есть более никто никаких чувств к этому молодому человеку испытывать не может. Вот как надо демонстрировать права на собственность, друзья, шикарными хитами. Новинку Тамары Кутидзе слушали в середине часа на волнах Радио Дача. Далее нас ждут композиции, преимущественно проверенные временем. Послушаем хиты группы «Рефлекс» Александра Барыкина и Зайнаб Махаевой на Радио Дача совсем скоро.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Как известно, падающая звезда к исполнению желания. Значит, нужно загадывать это самое желание, а не терять время на какие-то там слезы. Ну а если настроение действительно, что называется, ниже плинтуса, друзья, всегда исправить его поможет хорошая музыка. Ее найдете в эфире «Радио Дача». И даже там, куда не доходят радиоволны, можно наслаждаться лучшей отечественной музыкой при наличии интернета. Послушать эфир «Радио Дача» можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще и плейлист есть. Возможность посмотреть и любимую песню в избранное добавить. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Для лиц старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радиодаче прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы. Советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте Совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк».

0: Бренды для школы.
1: У Максима Групп Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-43-43. ИНН 770-329-54-63.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Нина. Звоню вам с города Волгограда. Я хочу передать привет своей дорогой сестренке. Она сейчас в

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Согласно отчету Совбеза, общая миграционная динамика в России с января этого года находится на спаде. Количество преступлений, совершенных в нашей стране иностранцами и лицами без гражданства в указанный период, сократилось почти на 40%. Число лиц, участвующих в таких преступлениях, также снизилось почти на 26%. Также сообщается, что за первую половину текущего года из России было выдворено 43 700 мигрантов за нарушение законодательства нашей страны. Одной из причин этого стало наделение МВД правом выдворять иностранцев без решения суда. Средний чек на гостиницы в России упал на 9% в бархатный сезон текущего года. Так, одна ночь обходится туристам в среднем 6200 рублей. Наиболее выраженную динамику демонстрирует сегмент пятизвездочных отелей. Падение цены там достигло 17% и составляет 17,5 тысяч рублей за ночь. В категории 3 звезд стоимость снизилась на 12% и составила почти 6 тысяч рублей за сутки. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». А в программе яркая подборка летних клипов, а во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Москве с 5 по 7 августа из-за аномальной жары. В дневные часы прогнозируется до 32 градусов, сообщает гидрометцентр. Горожанам рекомендуется носить одежду из натуральных тканей, головной убор, а также пить больше воды и по возможности находиться в тени. Кроме того, жители и гости столицы просят соблюдать правила пожарной безопасности, не использовать открытый огонь и быть внимательнее. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час открывает группа «Гости из будущего». Сразу после выпуска прозвучит песня «Лучшая в тебе».
0: Прямо сейчас

Ставит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

0: Чего только не сделаешь для любимого человека. Горы свернешь, коня на скаку остановишь, ну и, конечно же, научишься летать, если ваш объект любви нуждается в том, чтобы вы научились летать. Конечно, тут без современных технологий не обойдется, какой-нибудь реактивный ранец нужен, ну или на крайний случай можно с парашютом прыгнуть, как бы тоже полетаете. Это я вам вариантов подкидываю, если ваш суженый все-таки заразится идеей полетов. Хит «Максим» слышали в середине часа на радиодаче. Продолжим эфир хитами Сергея Лазарева, Любови Успенской, а также Никиты и Марии Зайцевой на радиодаче.
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.

Участник юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» Сергей Лазарев в эфире радует нас хитом «Тут или там». Увидим Сергея уже 26 сентября на сцене Live-арены. Он придет поздравить радиодачу с 20-летием. Еще к нему присоединятся Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Николай Басков, Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс и еще более 25 артистов радиодача. Стать частью этого грандиозного музыкального праздника можете и вы, друзья. Билеты покупайте на сайте «Удачные песни.рф» для зрителей старше 12 лет.

0: Приезжайте, девушки, на моря поют Раша Насеминович. Мы добавим, сделайте там классное летнее фото. Пришлите его нам в акцию «Лето сюрпризом» и получите возможность выиграть классный приз для удачного отдыха и путевку в финал, где мы разыграем две каюты на морском лайнере, который проследует по маршруту из Сочи в Турцию. Принять участие в акции «Лето сюрпризом» может каждый, кто достиг возраста 18 лет. Друзья, каждое буднее утро называем счастливчиков, которые проходят финал нашего солнечного проекта. Этим человеком можете стать и вы. Вот на такой приятной, интригующей ноте буду завершать свою смену в эфире «Радио Дача». Я, Даня Борисов, оставляю вас в компании Ивана Никитина и всем желаю хорошего завершения понедельника в ритме любимой музыки, музыки «Радио Дача».
1: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву». ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
10: Самый лучший день заходил вчера.
9: Полина Гагарина.
1: Группа «Корни».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Мы звоним с Новосибирска, Тагучинский район, село Березиково. Меня зовут Роман. И хотелось бы послушать что-нибудь веселого репертуара Шуры. Всем пожелать здоровья, хорошего настроения. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С 1 сентября текущего года в российских аэропортах на входах установят кнопки вызова помощи для маломобильных пассажиров со шрифтом Брайля, передает РИА Новости. Маломобильные пассажиры, включая ветеранов СВО, смогут бесплатно бронировать места в самолете на этапе покупки билета и получат гарантированное место рядом для сопровождающего без дополнительной платы. Ранее министр транспорта Андрей Никитин сообщал, что в частности новыми правилами вводится полное бесплатное сопровождение. Сопровождение маломобильных граждан в аэропорту, встреча у входа, помощь на регистрации и досмотре, кресло-коляска, помощь с багажом, встреча в аэропорту назначения. Минпросвещение направило в регионы обновленное письмо с методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности на 2026-2027 учебный год, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. В рекомендуемый перечень входят такие курсы, как разговор о важном, Россия, мои горизонты, Орлята России, военные учебные сборы или начальная военная подготовка и другие. Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. С 1 сентября этого года появится возможность покупать билеты на транспорт в России с помощью единой биометрической системы при наличии у перевозчика соответствующей инфраструктуры. Это дополнительный способ идентификации, который ускорит оформление и контроль билетов, но не станет обязательным для всех пассажиров. Нововведение может принести пользу пассажирам, которые регулярно пользуются транспортом, а также семьям с детьми и организованным группам. Средние зарплаты в мае превысили 100 тысяч рублей уже в 25 российских регионах. Самые высокие средние зарплаты в России за указанный период были на Чукотке – 260 тысяч рублей в месяц, пишут РИА Новости. Сильнее всего зарплаты выросли в Еврейской автономной области сразу почти на 30%, в годовом выражении составили 115 тысяч рублей. Этот выпуск завершен. Далее прозвучит песня «Николай» в исполнении певицы Натали и Николая Баскова.
0: Прямо сейчас.

0: Артур Пирожков. Еще совсем недавно в Москве все сходили с ума от дождей и мечтали, чтобы они закончились наконец уже. А вот теперь мы сходим с ума от жары, которая настолько сильная, что, по-моему, переплюнула все дни в июле. Но, как известно, жаркостей не ломит. Главное подобрать подходящую одежду. Вот, например, шорты, солнечные очки и панамка. Вот наш лучший гардероб сейчас. Всем говорю привет. В студии Радио Дача с этого момента Иван Никитин. Машу рукой Дане Борисову и желаю отличного вечера. Давайте узнаем прямо сейчас, чем нас порадуют синоптики, и через пару минут вновь вернемся к музыке.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Марина Федункив на радио «Дача». Это правда, друзья. За последнее время в нашем эфире появилось много новых музыкальных штучек и от Филиппа Киркорова, и от Хабиба, и от группы «Интонация», и от многих-многих других великолепных артистов. И мы на радио «Дача» уверены, что дачный сезон должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ в том числе выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Уже в этот четверг в 9 утра зрители насладятся хитами для отличного настроения, а также узнают полезные лайфхаки и дачные советы. Принимайте личное участие, сканируйте QR-код на экране, переходите на специальный сайт и оставляйте свои дачные лайфхаки. Категория 16+.

0: Артем Качер и Артики Асти. Слушайте, ну, друзья, тут, конечно, вам решать, танцевать или просто слушать. Жара на всех действует по-своему. Но, мне кажется, этот жаркий день мы с вами не забудем точно. Спасаемся только кондиционером, иначе мысли плавятся. И только о том, чтобы поскорее вновь оказаться на лазурном берегу, смотреть на облака и купаться в теплой воде. Больше в такую погоду делать ничего не хочется. Нашу летнюю компанию разбавит, а может быть присоединится хит Юлианы Карауловой. Ну и, конечно, узнаем, кого поздравили в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нет времени объяснять.

Делюкс «Гольф Билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая «Радио «Дача». Я звоню из города Челябинска, звать меня Александр. Я хотел бы передать привет Юле, Кате, Наташе и Людмиле. Еще

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Имя «Королек» выбрали москвичи для новых железнодорожных поездов. В голосовании проекта «Активный гражданин» приняли участие более 130 тысяч горожан. Как рассказал мэр Сергей Собянин, сегодня по маршрутам центрального транспортного узла курсирует уже свыше 200 таких составов. Производят их на заводе в Подмосковье, а к разработке и изготовлению отдельных узлов и комплектующих привлечено еще более 80 предприятий из разных регионов страны. Социальный маркетплейс «Москва. Добрый город» празднует пятилетие. Это первая в России государственная интернет-платформа для покупки вещей ручной работы, созданных людьми с инвалидностью и теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. За это время к проекту присоединились более 2000 мастеров с особенностями здоровья, а ассортимент вырос до 1900 позиций. Об этом сообщила Анастасия Ракова. Сегодня в проекте участвуют 55 некоммерческих организаций. Мастера с инвалидностью под руководством наставников создают текстиль, игрушки, посуду, украшения и товар для дома. Каждое изделие – результат многодневного труда. Благодаря проекту люди с особенностями здоровья могут профессионально расти и зарабатывать. В честь пятилетия 8 августа в саду имени Баумана пройдет инклюзивный фестиваль с мастер-классами и благотворительная ярмарка, где можно будет познакомиться с мастерами и приобрести их работы. Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Москве с 5 по 7 августа. Из-за аномальной жары в дневные часы прогнозируется до 32 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Горожанам рекомендуют носить одежду из натуральных тканей, головной убор, а также пить больше воды и по возможности находиться в тени. Кроме того, жители и гостей столицы просят соблюдать правила пожарной безопасности, в частности, не использовать открытый огонь и быть внимательнее. Это все новости на сегодня. Сергей Трофимов. Песня «Сочи» прозвучит сразу после выпуска в начале нового музыкального часа в эфире «Радио Дача». Всем отличного вечера и настроения.
0: Прямо сейчас

0: Динамит на радио «Дача». Во-первых, расстояние еще никогда не было помехой для любящих сердец. А во-вторых, по себе знаю, вот, например, чем ближе магазин, тем дольше до него идти. Вроде бы и близко, но в итоге собираешься весь день и до этого магазина никак и не дойдешь. Вот мне кажется, и в чувствах, в отношениях между людьми тоже есть такое. Поэтому не переживайте, если ваша любовь живет на другом конце города, добраться всегда можно, тем приятнее будет встреча. Так, ну, друзья, а пока едешь, кстати говоря, можно и стихи сочинить. А может быть, это будет новый хит, а может быть, он прозвучит на радио «Даче». Вот так вот, друзья, вот так вот может быть. Далее послушаем хит «Аллы Рид» Виктора Рыбина и Натальи Синчуковой, а также дуэт «Алсу» и Игоря Крутого.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

вновь о любви. Дуэт Алсу и Игоря Крутого. Замечательно. На радио «Дача» только лучшие хиты. Да, друзья, и их действительно бесконечное количество. Но многие песни мы скоро услышим не только в эфире, но и в живом исполнении. Близится долгожданное юбилейное шоу «Фестиваль удачной песни». В этом году радио «Дача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем круглую дату вместе с лучшими звездами. 26 сентября в Москве на сцене «Лайф-арены» увидим группу «Комбинация» Дениса Клявера, Александра Иванова и группу Ронда, а также еще более 20 артистов. Будьте с нами на грандиозном шоу. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: Ярослав Евдокимов на радио «Дача», и это не фантазия. Чем больше мы смотрим фильмы, тем больше мы их любим. Чем больше мы слушаем радио, тем больше мы успеваем. Всем известно, что видео отвлекает, а музыка дополняет атмосферу дома, на работе и в дороге. Вот и я с удовольствием продолжу слушать лучшие хиты вместе с вами. Зовут меня Иван Никитин. Всем отличного вечера, друзья. Далее послушаем хит Алены Петровской и Евгения Росса, а также узнаем, кого же на этот раз поздравили в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Валерия. Я из города Кирово-Чепецк. Хочу передать своей маме привет. Маму зовут Олесь. Пожелать ей всего самого лучшего, чтобы прислушались ее дети. И я очень скучаю по ней. И жду ее в гости. Ставлю для мамы песню «Певица слава».

0: Ставопольна на радио «Дача». И, по-моему, время торопить не стоит, даже если иногда кажется, что весь мир против нас. Хотя бы потому, что уходящий день не вернуть, и все, что с нами происходит сегодня, больше никогда не повторится. В моменте с вами Иван Никитин. Всем желаю приятного времяпрепровождения на волнах радио «Дача». Давайте узнаем, что же нам говорят синоптики на завтра. Ну а дальше послушаем хит Стаса Михайлова, исполнителя «Хабиб» и Леонида Агутина.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
3: Снова гость у моей соседки. Дочка спит, торшер горит. Радость на лице. По стеклу скребутся ветки.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный, и не их это вина –

На сходни не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это «Радио Дача».

Тамара Кутидзе на радио «Дача». Согласен, вместе весело шагать по просторам. И, конечно, отдыхать лучше в компании любимого радио. И будете в курсе главных музыкальных событий и сможете приз выиграть. В эфир радио «Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». А ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Вот что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году. Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории. Вот, собственно, и все. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.

0: самом деле не нужно нам вот этих вот осенних настроений. По-моему, пока еще рано. Группа «Чили» на радио «Дача». Мне кажется, потанцевать — это самое то, самое время. Вот какой бы ни был день недели, понедельник, вторник, мне кажется, совершенно неважно. Летом танцам любое время покорно. Вот так вот я придумал сейчас прямо вот у вас на глазах и у себя тоже. Давайте лучше, друзья, поговорим о том, что у нас будет дальше. А дальше припас для вас множество новинок и интересных музыкальных событий. Скоро сами все узнаете. Ну а буквально через пару минут послушайте хит певицы «Жасмин». Ну и узнаем, кого поздравят в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своей любимой жене Гульнаре Тагировне, также своему боже Алику и его жене Анжелике, родителям. И пускай будет у них все хорошо. И хочу поставить песню для них. Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Алексей Петрухин и Анна Семенович.

А с радиодача всегда хорошо, друзья. Группа «Рефлекс» прямо сейчас в нашем эфире. Еще много хорошей музыки мы обязательно с вами послушаем. В студии Иван Никитин. Ну и давайте скажу, чего же нам ожидать в ближайшее время. Друзья, через пару минут хит Димы Билана. Далее группа «Интонация», кстати говоря, с новинкой. Песня «Голопузое детство». Ну и послушаем обязательно хит группы «Иванушки Интернешнл». Оставайтесь. Всем самого лучшего вечера.

Великолепный дуэт Акмал и Григорий Лепс. Ну или Григорий Лепс и Акмал, как вам больше нравится. Так, друзья, иногда и бывает. Один воспринимает все за чистую монету, а для другого это просто шутка. Но в данный момент шутки в сторону. По правде говоря, с Григорием Лепсом мы еще обязательно встретимся не только в эфире, но и на долгожданном шоу фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радиодача отмечает юбилей 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-арены увидим Олега Газманова, конечно, Михаила Шуфутинского, Андрея Державина и еще более 20 артистов. Масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: Бит от группы Beats в нашем эфире. С удовольствием всегда на связи со слушателями Радио Дача. Поэтому, если время поздравить или передать привет настало, смело звоните, выбирайте песню и говорите самые лучшие слова. Как вы знаете, у нас для этого есть рубрика «Удачный момент». И вот в ближайший момент мы как раз и узнаем, кому на этот момент передали привет. Ну а до этого времени послушаем хит Олега Газманова, песню Наташи Королевой. Ну и вот тогда, конечно же, узнаем, кого поздравили.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Николай

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Данил. Я живу в Придорожном Рязанской области. И поздравляю свою бабушку Клаву. Хочу для нее заказать песню «Куда уходит детство». Спасибо, радио «Дача».

радио «Дача».

Сергей Лазарев на радио «Дача» в самом сердце Москвы. Сейчас куда больше желающих хорошо провести время, чем днем. Но все-таки каменные джунгли практически в тропическую жару привлекают немногих. Да и пробок сейчас вечером почти нет. Но не все в отпуске, многим завтра на работу. А значит, продолжим вечер в компании лучших артистов дома, на даче. В общем, где-то поближе кровать, потому что все-таки время позднее, и многие соберутся спать. Ну, по крайней мере, в московском регионе точно. Друзья, далее нам компанию составит Ирина Дубцова, Зайнаб Махаева и Евгений Осин. Оставайтесь с нами, это «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

Яна Буланова «За нас» – красивый хит, который прямо сейчас звучит на радио «Дача». Красотой мериться точно не будем. Каждый из нас красив по-своему, причем не только внешне, но и внутренне. А вот какая красота важнее, споры, наверное, не закончатся никогда. Вот вам тема, которую можно будет обсудить, если выиграете один из призов «Радио Дача». Итак, друзья, о чем речь? В эфир «Радио Дача» возвращается легендарная, масштабная, всероссийская акция «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыграем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся своим главным путешествием лета и увлекательным морским путешествием из Сочи в Турцию. На специальной странице «Лето сюрпризом» ежедневно появляются фото и истории участников акции. Предлагаем следить за этими событиями вместе с нами, вдохновляться и брать на заметку. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваше фото и с удовольствием прочтем именно вашу историю. Да еще и призы обязательно подарим. Все подробности на сайте radiodacha.ru.

0: «Отпетые мошенники» на радиодаче. Вот мы тоже сегодня по-семейному рассуждали, отправиться на речку или погулять по городу. С одной стороны, в городе красиво, летние концерты, фестивали, аттракционы, да и просто приятно пройтись по улицам и съесть тонну мороженого. А с другой стороны, а у реки-то пляж, рыбалка, катание на лодках, замки из песка, пикник, шашлыки и многое другое. В общем, выбрать сложно, по-моему, проще разбить все эти удовольствия на 2 дня в один день. Одно, в другой день другое, и никому не обидно, и всем точно понравится. Далее, друзья, послушаем хит группы «На-на», ну и, конечно же, по традиции, рубрика «Удачный момент».
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, я с Ханты-Мансийского округа, город Киевгорск. Зовут меня Павел. Хочу передать песню для сына дальнобойщика Николая. Я хочу пожелать сыну удачной дороги, зеленого света и всегда возвращаться домой. Для него песня Валерия Сюткина. Спасибо, радио «Дача».

Данка на радио «Дача». По-моему, в такой час, если у вас тоже наступает ночь, лететь можно только в одну сторону, в сторону дома. И то, соблюдая правила дорожного движения. Но, глядя на многочисленные огни, которые уже зажглись на улицах за окном, иногда хочется даже и задержаться подольше на улице, чтобы насладиться всей красотой центра. Друзья, далее послушаем другую музыкальную историю в исполнении Аллы Рид. Потом у нас хит «Шуры», ну и певица Зара. Это все на ближайшее время. Ну а что будет дальше, оставайтесь с нами, все узнаете.

Влад Сазара на радио «Дача». Выбирайте любой вариант прослушивания любимого радио. Помните, как было раньше, кстати говоря. FM-волна и никаких тебе альтернатив. Настраиваешься и слушаешь. А вот там, где FM-диапазон пропадает, там в настоящий момент идеален сервис Яндекс.Радио. Можно наслаждаться лучшей отечественной музыкой, в том числе и радио «Дача». Еще плейлист также можно посмотреть и любимую песню в избранное добавить. Пользуйтесь очень-очень-очень удобно. И знайте, что всегда хорошо там, где есть радио «Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: Москва на радио «Дача». Зависит ли наше настроение от высоты этажа, на котором мы живем, вопрос неоднозначный. Одни специалисты утверждают, жить выше 11 этажа вредно для здоровья. Другие говорят, что нужно просто прислушиваться к своему организму. Ведь завораживающие виды с высоты 20-го, 50-го и даже 90-го этажа многих настолько увлекают, что отказаться от жизни на высоте птичьего полета просто невозможно. Друзья, на этом у меня все. С вами был Иван Никитин. Желаю всем хорошего вечера, ну или доброй ночи. Обнимаю. Пока.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Зовут меня Наталья. Звоню из Смоленской области. Хочу поздравить своего сына Боровкова Константина с днем рождения. Пожелать ему крепкого здоровья. Удачи во всем, тепла и уюта семье. К поздравлению присоединяется вся семья. Сынок, специально для тебя заказываем песню группа «Тутси самый-самый». Спасибо, Радио «Дача».

Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

шепчешь, фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: молодежь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Олег Газманов.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: как обычно, на тебе, а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Олег Газманов. А я